0: Radio Blackout.
1: Здравей, Радио Блекаут.
2: Мерва, Радио Блекаут.
3: Халло, Радио Блекаут.
4: Чао, Радио Блекаут.